без малого пенечка с вечерку гори. Там за мною мамечка, руженец.